мой гость застыл, прекрасно спевали, прекрасно говорили. Що? Коли ж там не було, як тепер? Чи далі гості застыл, прекрасно спевали, прекрасно говорили. Що?